Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копия Люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской, 28, ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: часов 16 минут. Всем вам доброго утра.
1: У микрофона Павел Балейшис.
0: И Милена.
1: И, конечно, сегодня новый очередной день. 20 мая. И этот месяц тоже близится к завершению.
0: Ну, совсем скоро лето, но мы его не торопим. Пускай все будет в свое время. Пока, конечно, в этом часе поговорим о праздниках и интересных событиях на сегодня.
1: Всем доброго утра.
2: Ты слушаешь

0: Никакой меланхолии. 7 часов 20 минут. Сегодня у нас день крепкой дружбы.
1: Шикарный праздник. Он не имеет официального какого-то государственного статуса, но становится все более популярным с каждым годом, особенно среди молодежи, да и среди людей старшего поколения в том числе. Он зародился как общественная инициатива в соцсетях, чтобы напомнить нам о важности социальных связей в эпоху цифрового одиночества. История Дня крепкой дружбы тесно связана с психологическими исследованиями, которые доказывают, что наличие хотя бы одного близкого друга увеличивает продолжительность жизни и помогает справляться со стрессом.
0: Ну, поэтому в этот день не просто нужно обмениваться сообщениями, а лично встречаться, делиться какими-то эмоциями, новостями. Вот чем мы делимся постоянно, правда, пускай посредством радио. Ну, а задача каждого сегодня, конечно, к соседям подойти, к друзьям, поболтать, что-то рассказать, где-то посплетничать. Ну и день, таким образом, мы отметим День крепкой дружбы.

0: 7 часов 23 минуты. Мы продолжаем вам о праздниках на сегодня рассказывать.
1: Сегодня важный день. В Антверпене напечатан первый в мире географический атлас в 1570 году.
0: Давненько это
1: да,
0: было.
1: Он состоял из 53 карт большого формата. В каждой прилагался подробный пояснительный географический текст.
0: Это издание с латыни называлось «Зрелище шара земного». Как поэтично, правда?
1: Да.
0: Точно отражало состояние географических знаний на тот момент времени. И несмотря на ряд ошибок, которые существовали и были обусловлены крупными проблемами в географических познаниях и отсутствием точных карт, этот атлас стал для мореплавателей конца 16-го, начала 17-го столетий своего рода географической библией. Позднее он неоднократно переиздавался, ну и, конечно, дополнялся новыми сведениями.
1: Ну, сегодня, конечно, существует большой выбор различных карт, атласов. В обычном понимании это полное собрание карт планеты Земля или ее частей. Имеются и атласы с картами для других планет Солнечной системы даже.
0: Знаешь, я вот как-то смотрю, я знаю много людей, которые умеют классно ориентироваться по картам и атласам. Мне это искусство еще пока не поддалось, непостижимо. Но думаю, что...
1: Ну, по навигатору ты можешь управлять?
0: Ну, по навигатору, конечно. А что в навигатор? Вбил, тебе надо туда-то, туда-то.
1: Да.
0: Ну, оно тебя ведет.
1: Ну, знаешь, иногда навигатор приводит, например, в реку, в стену, еще куда-то, поэтому доверяй, но проверяй.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтань» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: 7:39, пора делиться гороскопом.
4: Овны, чтобы наладить отношения с родственниками, сегодня подключите свое обаяние и щедрость.
3: Тельцы, звезды сегодня окажут вам поддержку при основании дела, связанного со сферой красоты и творчества.
4: Близнецы, ваша нервная система на пределе, сегодня важно замедлиться.
3: Раки, вам сегодня стоит быть начеку.
4: Львы, звезды советуют обратить внимание на удивительное совпадение. День прекрасен, чтобы получить инсайт и куда двигаться дальше.
3: Девы, карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций. При этом можно рассчитывать на поддержку начальства.
4: Весы, посвятите день работе, вам откроются новые благоприятные возможности.
3: Скорпионы, именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и рискованности.
4: Стрельцы, способность договориться с оппонентами – ваша сильная сторона.
3: Козероги, сегодня отличный день для повышения квалификации бытовых и повседневных домашних дел.
4: Водолеи, сегодня вы покорите окружающий мир своим обаянием.
3: Рыбы, дел сегодня может оказаться больше, чем вы ожидали. Уверяю, вам понравится.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет говорит нам, что сегодня будет облачная погода с кратковременными осадками.
1: Северный ветер 3-4, местами 8 метров в секунду.
0: Температура воздуха плюс 16, плюс 17.
2: Лидер

0: 7:50, 20 мая. Продолжаем рассказывать об удивительных и интересных моментах, которые связаны с этим днем. Сегодня день рождения джинсов.
1: Вот, такой классный.
0: Ну, это массовая день. Культура, что же тут скажешь?
1: Но в этот день именно Леви Страус Джейкоб Дэвис получил патент на изготовление рабочих панталон с металлическими заклепками на карманах. Изначально джинсы создавались как сверхпрочная форма для калифорнийских золотоискателей и фермеров, которым требовалась одежда, способная выдержать тяжелые физические нагрузки.
0: Теперь эти панталоны
1: строительные, да, стали таким, мне кажется, атрибутом гардероба, который есть абсолютно.

0: и природе, и людям, и медок я люблю, поэтому пчелкам, к ним особенное отношение сегодня.
1: Но без пчелок, чтобы жизнь остановилась, ты говоришь, понимаешь?
0: Ну, вообще-то, кстати, да. Говорят, что такое могло бы быть. Всемирный день врача-травматолога тоже.
1: Врачи, дорогие, да. Поздравляем вас. Поменьше вам пациентов.
0: Очень-очень поменьше.
1: Сегодня русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной конечности Евразии 284 года назад. Вот от того мыса, который назван его именем.
0: Ну, собачьи упряжки, знаешь, это такая тема. Я видела это только в кино. Мне вот кажется, что это чем-то еще таким за гранью возможного.
1: Ну, мыс не произвел на него впечатление. По его мнению, восточный северный мыс здесь окончился. Челюскин сделал открытие, которое определило географическую науку и время. Вот мы же сегодня про карты говорили.
0: Да, как раз про географию.
1: Вот Челюскин один из тех, кто внес свою лепту. В Минске вот есть и парк Челюскин. Вот,
0: есть,
1: пожалуйста.
0: Такой, да. Ну, как мы поняли, праздников и событий на сегодня достаточно. Выбирайте что-то, что вам по душе. Ну и, конечно, пускай этот день принесет вам что-то запоминающееся и обязательно хорошее.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Лидер FM. 8.00. Время точное. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час.
2: Послушаем новинку от Минелли. Мари Краймбрери также появится. Давай не ждать. You Spin Me Round — это золотой хит.
1: Обязательно будем делиться чем-то интересным. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушай,

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидское ЦРБ получило современное урологическое оборудование для проведения операций без разрезов. Благодаря поддержке предприятия «Лидопищеконцентраты» в больнице появился трансуретральный резектоскоп. Это эндоскопическое устройство открывает новые горизонты в лечении заболеваний предстательной железы и мочевого пузыря, позволяя проводить малоинвазивное вмешательство через естественные пути. Оборудование не только расширяет возможности врачей, но и обеспечивает более современное и комфортное лечение для жителей Лидского и прилегающих районов. Начальник Лидского районного отдела Следственного комитета Дмитрий Кулак проведет выездной прием граждан. Он состоится в четверг, 29 мая с 9 до 11 часов в здании Лидского колледжа. Более 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. Об этом пишет Белта. В нынешнем учебном году последние звонки состоятся 23 мая. Они пройдут в традиционном формате. Выпускные вечера состоятся 12 июня. Централизованные экзамены пройдут 26 и 29 мая. Ученые Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства китайская провинция Шэньси впервые успешно осуществили массовое клонирование домашних животных. Специалисты совершили прорыв в указанном направлении путем получения клонов дойной козы. На основе породистых особей учеными были получены 4 самца и 2 самки. Новая технология оказалась более быстрой, чем традиционные методы селекции.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф. Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость. Лидское ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинской, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламу. Игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем доброго утра, прекрасного настроения.
2: О новостях хороших и забавных. Слушай, такая вот история. Казалось бы, обычная. В общем, в провинции Альберта, это в Канаде, полиция получила сообщение о краже продуктов для барбекю. В ориентировке подозреваемого описали как рыжеволосого, невысокого парня в меховой куртке. Ну, вроде как все понятно, кого надо искать. На поиски выехал патруль, который обнаружил не парня, а виновницу происходящего. И оказалась ей не девушка, а обычная рыжая лиса, которая пыталась скрыться с добычей. Во рту она держала сразу несколько хот-догов, но спокойненько себе ушла. Полиция...
1: Так что за описание такое было?
2: Вот представляешь, кто-то краем глаза увидел скрывающуюся рыжую невысокую фигуру и перепутал ее с человеком в меховой куртке.
1: Ну, а людей, ну, очень странно.
2: Скажи. Ну, все обошлось хорошо, обвинений никаких животному никто не предъявил. Отпустили ее с чистой совестью и полным животом.
1: Слушай, ну как можно перепутать так? Это вот уже вопросики.
2: Знаешь, всякое бывает. А вдруг человек с просонья был, кофе утреннего еще не выпил. Знаешь, как-то еще все в таком в полудреме. А тут такая странная картина.
1: Ну что, посмеялись полицейские и те, кто, наверное, наводку дал такую.
2: Знаешь, я вот просто представляю себе ситуацию, как я с утра путаю. Ну, я с утра часто что
1: путаю. Кота? Я не знаю.
2: Кота, да, и ребеночка какого-нибудь, знаешь. Коты же небольшие, не такие большие, как лиса, по крайней мере. Но я очень надеюсь, что ни у кого утром такого не происходит, а если и происходит, то к таким последствиям, что приходится полицию вызывать, это точно не приводит.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: хорошего утра. 8:23.
1: Ну, все так же мы делимся чем-то интересным. Мы с тобой вчера обсуждали уже роботов и искусственный интеллект. У нас часто это проскакивает в диалогах с тобой. Так вот, Китай, там создали робота-жену. Вот, вот так вот.
0: Все, собирай, дорогая, чемоданы. Я робота привел.
1: Робот позиционируется как многофункциональный домашний помощник. В типичные сценарии использование таких устройств обычно входит в способность следовать рецептам и запрограммированным сценариям. Есть даже фотография, ну это, я так понимаю, скриншот из видеоролика, где такой забавный роботик стоит на кухне, что-то там.
0: Слушай, а плов умеет готовить?
1: Знаешь что? Я вот настолько далека...
0: Блинчики.
1: Я настолько далека от вот этих вот роботов, понимаешь, до какой степени. Я очень люблю драники, очень. Угу. Но в моем понимании, если драники трут не на терку, руками...
0: Это уже все. Надо же натерпеться,
1: конечно.
0: Надо же пальцы стереть.
1: Да, так намного вкуснее почему-то, когда драники на терку трутся. Так и вот. И вот большой вопрос, знаешь, ну, сделать там этот робот яичницу там или... Блин,
0: как-то не по-человечески, да.
1: Ну, вот без души.
0: Без души.
1: Без любви, без слез от лука. Ну вот как такое есть?
0: Не терпит. Получается, не испытывает ничего. Все.
1: Поэтому я, знаешь,
0: на свалку. На металлолом.
1: Я поэтому думаю, что вот такой вот помощник как-то не особенно приживется, по крайней мере, на кухне. Не
0: ну,
1: знаю, везде, но на
0: время
1: кухне.
0: Покажет. Может, там будут такие драники.
1: Ой, нет, таких не будет. Вот таких, как человеческие, не будет точно.
0: А вдруг он на терке будет это делать? Как ты хочешь, там терочка специальная у него, с собой причем.
1: Ну, а как же вот эти, знаешь, эмоции, этот гнев от того,
0: что... Он будет эмоции делать, чтобы человеку было вот это приятно.
1: Это вот, знаешь, сейчас есть роботы-пылесосы, их умеют программировать на то, чтобы они разговаривали с тобой. То есть, когда они убирают, они там могут бегать, возмущаться или наоборот какие-то
0: цифровые
1: высказывать. Да все равно не то. Понимаешь, вот не то.
0: Будьте рядом, знаешь, какая-то гайка отлетела от этого, от робота.
1: И все в суп.
0: Он такой, гайка отвалилась.
1: Знаешь, это владельцы домашних питомцев привыкли, что у них постоянная специя к любым блюдам – это шерсть. А вот тут вот владельцы роботов – гайка.
0: Болты разные.
1: Ну,
0: это робот в таком, знаешь, старом понятии. Еще в 80-е годы с научной фантастики. А тут уже, знаешь, современные роботы, человекоподобные.
1: Пока тяжело.
0: Киборги.
1: Тяжело в это поверить, это принять. Поэтому я все-таки все еще ограничиваюсь там роботом-пылесосом.
0: И хватит. Аэрогрипом. И хватит, пожалуйста, это больше не надо.
1: Больше, правда, не нужно.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
5: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
5: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
6: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
7: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8:35. Новость таинственная. Исследователи сообщили, что в Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях.
1: О, пришельцы снова прилетели.
0: Да, снова они здесь. Первый в этом году рисунок был обнаружен в Уилшире, в Англии. Загадочное произведение искусства в форме гантели расположено рядом с массивным рукотворным курганом. Он является крупнейшим подобным древним памятником во всей Европе.
1: Ну,
0: вот курган-то, да?
1: Да?
0: А возле него вот этот самый таинственный узор на полях.
1: Вот я сейчас смотрю, вот. Мне знаешь, что напоминает? Какие-то очки забавные.
0: Ну, а они соединены, ну вот почему сверху? Вот тут вот такая есть перекладинка, которая соединенная они. Опять, кто же это сделал, непонятно. Подобные явления будоражат умы всех людей, особенно тех, кто таинственным чем-то интересуется.
1: Знаешь, вообще, по-моему, раньше, я помню, даже выходил какой-то документальный фильм на тему того, как эти круги на полях появляются. Я в это не верю.
0: Колосья лежат так вот, знаешь, очень аккуратненько. То есть да. Человек не может их сделать. Да. Такие были слухи.
1: Я в это все не верю. Пришельцы точно прилетают и оставляют нам
0: это вот такие
1: вот
0: рисуночки. Да?
1: Это точно. По-другому, другого варианта нет. Какие-то там вот эти истории, знаешь, для того, чтобы это там туризм развивать, привлекать внимание.
0: Ясно,
1: нет,
0: да.
1: Это все не об этом. Это действительно пришельцы прилетают, рисуют нам гантели.
0: Ну, каждый верит в то, что
1: чтобы
0: хочет.
1: Чтобы мы занимались вот. Спортом.
0: Но в любом случае там... Все, официально начался сезон таинственных узоров. У нас тарапсовые поля, вот, да, какие красивые.
1: Интересно, а пришельцы, если рисунки оставят, штраф будут платить?
0: Конечно, штраф будут платить. Базовых много, тем более там натопчут.
1: Да, да, да, чтобы не топтали.
0: Вот.
1: Так что, если вы нас слышите, пришельцы, смотрите, там, рапсовые поля.
0: У нас все строго, это вам не Великобритания.
2: Ты слушаешь

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет на сегодня обещает облачную погоду. Кратковременные осадки также обещают.
3: Ветер северный 4,8 метров в секунду.
2: Воздух прогреется до 17 градусов.
4: Лидер FM.

0: хорошего утра. Еще раз спешим пожелать. Сегодня, правда, кратковременные осадки обещают. Главное, чтобы не целый день.
1: Ой, ну, я думаю, что это нас не смутит.
0: Слушай, особо. Довольно вот хорошая погода, приятная.
1: Погода, да, приятная. Слушай, неприятная ситуация. Из Индии прямиком. Рассказываю тебе. Многие жители Индии путешествуют на поездах и часто покупают на станциях у железнодорожных свежие там фрукты, овощи и так далее. Так вот, там продают очищенные огурцы. Это считается такой легкой освежающей закуской. Ну, как мы знаем, в Индии жарко, да? Угу. Чтобы освежиться, их продают. Но недавно...
0: Арасол продают огуречный.
1: Слушай, было бы здорово, наверное. Недавно на вокзале одном произошел скандал. Там сидели женщины. Торговали огурцами, и перед тем, как их выкладывать в корзинку, обмакивали их в жидкость зеленого цвета. Они подкрашивали овощи для того, чтобы они выглядели более свежими и привлекательными.
0: О, нехорошо как.
1: Представляешь себе?
0: Нехорошо, да.
1: Это делали без всякой утайки, прямо на виду у всех. Но это, конечно, возмутило очевидцев. К вот этой всей ситуации привлекли полицию. Огурцы
0: изъяли.
1: Что с ними было дальше, непонятно, но было проведено расследование, что же это за жидкость-то такая. Ничего страшного в этом не оказалось. Всего лишь вода с пищевым красителем, который в кондитерских целях используют. Впрочем, конечно, покупателям от этого легче не стало. Многие люди зарекаются даже впредь больше ничего с рук не покупать.
0: Слушай, вообще покупать огурцы уже не хочется.
1: Ну, я знаю, в чем уверен. Что у нас такого не происходит.
0: Не подкрашивают.
1: 100%.
0: Хватает на своих огурцов.
1: Огурцы прекрасные у нас, картошечка замечательная.
0: Знаешь, где на столице огурцов?
1: Где?
0: Ольшан и Брестская
1: да,
0: область.
1: Действительно? Да,
0: действительно. Вот вывью у нас помидоры, а там огурцы.
1: Ну вот, все, если хочется поесть вкусных огурцов или помидоров, мы знаем, куда ехать. А если захочется салат, придется немного попутешествовать по Беларуси.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 9 часов. Всем привет.
4: Новый музыкальный час на наших волнах. Что же мы будем слушать?
3: Джастин Бибер появится в этом музыкальном часе скоро. Джонни и «Эйфория». Дженнифер Лопес.
4: Само собой, поиграем. Случится это уже через 15 минут. Не пропустите.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидский районный центр творчества детей и молодежи приглашает посетить выставку стендового моделизма, посвященную технике времен Великой Отечественной войны. Она работает по 23 мая. В экспозиции представлены уникальные модели танков, самолетов, кораблей, созданные учащимися учреждения образования Беларуси. Вход свободный. ЛИДА примет матчи серии за золото чемпионата Беларуси по баскетболу. Они пройдут 21 и 23 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Борьбу будут вести Гродно-93 и Минск. В четверг игра начнется в 19 часов, в субботу – в 12. На следующей неделе команды переберутся в Минск. Белорусские школьники готовятся к началу каникул. До открытия летних оздоровительных лагерей осталось чуть более 2 недель. В этом году планируется оздоровить более 78 тысяч детей. Основное внимание – лагерям с круглосуточным пребыванием. Продолжительность смен составит 15 дней. На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в 2 раза превышает средние показатели прошлых лет. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причиной изменений названо природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. А 2026 год и вовсе может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, что вызовет сильные лесные пожары и природные аномалии.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Ценную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство. Заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут «Пинск Древ» год на срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
3: Качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:15. Время играть.
2: Мы слышим объяснение от нашей соведущей о каком-то предмете, либо о чем-то еще. Ну и надеемся, что вы отправите свои варианты на номер 9703 с правильным ответом.
1: А тот, кто станет первым и, конечно, отправит верный вариант, получит подарок. Им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
2: Мы слышим фрагмент.
3: Это создают люди, и под это можно танцевать.
2: Все.
1: Больше ничего не будет.

0: дарим подарки.
1: Ну что ж, мы можем подводить итоги.
2: Слушаем отрывок.
3: Это создают люди, и под это можно танцевать. Это песня.
1: Песня, конечно.
2: Сегодня нашим чемпионом стал радиослушатель.
1: Последние цифры номера телефона 5977.
2: Поздравляем с победой.
1: И именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
4: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-29-80.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погоде докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода, временами возможны осадки. Северный ветер 3,8 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00. Время точное. Привет. Новый музыкальный час на наших волнах. В нем слушаем Ани Лорак. Горячий хит I Can't Wait. Также Five Star Family. Новости, прогноз погоды и много классной музыки впереди. Оставайтесь с нами.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Председатель комитета госконтроля, уполномоченный представитель президента по Гродненской области Василий Герасимов проинспектировал 5 хозяйств региона. Он ознакомился с ситуацией в сельхозорганизациях Лидского, Ивевского и Вороновского районов, сообщает Белта. Основное внимание было уделено контролю за выполнением поручений главы государства по вопросам содержания крупного рогатого скота и прежде всего телят, состояния животноводческих объектов, наведения порядка на фермах. Еще одна тема – заготовка кормов. Сегодня в 15 часов будет проводиться плановая проверка системы оповещения в городе Лиди и Лидском районе. Прозвучат сирены. Спасатели напоминают, услышав сигнал «Внимание всем!», включите телевизор или радиоприемник, прослушайте экстренное сообщение, действуйте по инструкции. Звук сирен – это призыв получить необходимую в экстренной ситуации информацию. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России. 25 и 26 июня столица и Минская область станут главными площадками союзной интеграции. В программе 10 тематических секций – от промкооперации до здравоохранения. Ключевым событием станет встреча руководства палат парламентов с главами регионов и масштабное пленарное заседание. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Российско-китайские переговоры на высшем уровне проходят в Пекине, об этом сообщает ТАСС. Переговоры начались с беседы лидеров России и КНР в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате. В ходе контактов стороны продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
2: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
3: Достоверно. Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
7: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
8: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
9: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Погода за окном сегодня пасмурная и вроде как дождливая. Но подробно о погоде расскажу попозже. Пока согреемся с вами горячим хитом, который прямо по курсу. I can't wait. Слушаем.

Обещает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода. Временами возможны осадки. Северный ветер 3,8 метров в секунду. А температура воздуха около 16 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: 5-9, brown eyes.
1: Лидер FM. Новости.
2: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, директор предприятия «Конус» Андрей Жамойда проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, и прямую телефонную линию. Они состоятся завтра с 14 до 16 часов по адресу улица Заводская, 5. Предварительная запись на прием будет вестись завтра с 8:20 до 13:00 по телефону 60-30-21. Номер прямой телефонной линии 60-30-28. Житель Карелического района оставил легковой прицеп на трассе и, вернувшись, не обнаружил его. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
3: В начале апреля 45-летний житель Карелического района ехал на автомобиле с прицепом в Минск. По пути у лихового прицепа МАЗ-8114 пробило колесо, поэтому мужчина решил отстегнуть его и оставить на обочине вблизи автодороги М1. К слову, вернулся гражданин за своим имуществом спустя целых 3 недели, и к его удивлению прицепа на прежнем месте уже не оказалось. После этого потерпевший сразу обратился за помощью в Карелический РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители отыскали похищенное на территории Клецкого района. Новым, так сказать, владельцем имущества оказался 51-летний житель вышеуказанного района. Со слов мужчины, в конце апреля он заметил прицеп на дороге, у него имеется точно такой же, и он хотел объединить их. Теперь за кражу фигуранту придется ответить по закону. А на этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте, в группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале 102.неман.
2: В Беларуси отмечают Всемирный день метрологии. При содействии специалистов этой сферы ведется работа в самых различных отраслях – от учета количества энергии и топлива до проведения финансовых операций. Благодаря белорусским разработкам обеспечивается безопасность на транспорте и мониторинг окружающей среды. В приоритете – экономика. Председатель Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на этой неделе в стране по гуманитарным соображениям будут освобождены 300 находящихся в заключении граждан, пишет Белта. Он пояснил, что эта мера коснется несовершеннолетних, пожилых людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт йогуртовый. Тонкий бисквит, соединенный с нежным йогуртовым суфле и повидлом, порадует вас ярким вкусом. Сделано в Беларуси. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Мы знаем, что вечный огонь зажигают в память каких-то знаменательных событий. Но оказывается, иногда вечный огонь зажигают не люди, а сама природа, когда природный газ выходит на поверхность и воспламеняется. По всему миру существуют тысячи очагов возгорания, которые могут гореть постоянно из-за просачивающегося сквозь почву газа. Но в Соединенных Штатах есть настоящее чудо. Здесь две стихии. Огонь и вода встречаются, и пламя горит внутри водопада. В глубине парка Chestnut Ridge, недалеко от Буффало в штате Нью-Йорк, горит пламя. Уникальным именно это место делает его расположение под водопадом. Расположенное в самом сердце водопада вечного огня, это естественное мерцающее пламя является результатом скопления природного газа. По мере приближения к водопаду воздух наполняет резкий запах, результат утечки природного газа. Газы, образующиеся при разложении органического вещества, находятся под высоким давлением и выходят на поверхность через трещины и рыхлые слои в горных породах. Расположенный в округе Эри, парк имеет несколько пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек, и его часто посещают туристы и просто любители пикников. К водопаду можно добраться напрямую по тропе, начинающейся с южной окраины парка. Хотя пламя иногда гаснет, туристы снова поджигают выходящий газ и поддерживают пламя горящим, таким образом делая его поистине вечным. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно. Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте Пинск Древ.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода. Временами возможны осадки. Ветер северный 3,8 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь.
3: Теперь прошу, отпусти меня.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12:01, новый музыкальный час на наших волнах. Привет и добро пожаловать. В нем слушаем новинку от Кэлвина Харриса. Поется группа «Пицца». Также Гарри Стайлс в этом часе. Прямо по курсу горячий хит от Зейна. За ним новости с прогнозом погоды. А через 15 минут поиграем.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Очередного успеха в работе с частными медицинскими организациями добилась Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Как пишет Белта, по итогам переговоров с частным медицинским центром в Лиде заключен коллективный договор. Документ открывает работникам доступ к расширенным социально-экономическим гарантиям и формирует в коллективе комфортную среду. С 23 мая в Лидском замке начинает работу новый проект «Ночь кино в Лидском замке». Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. 23 мая приглашают на фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках, героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма был Лидский замок. Начало показа, который будет проходить под открытым небом в 22:00. В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области засеяно 323 тысячи гектаров, 97% от плана. Картофель во всех регионах страны посажен на площади 21 тысяча гектаров, что составляет 93% от плана. В Таиланде решили отменить 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Об этом пишет Белта. Власти Таиланда ранее заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 14 минут, время подарков уже наступило. В этом часе для вас буду разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. По правилам, я даю вам какой-то факт, который либо правдивый, либо ложный. Ваша задача это определить и на номер 9703 отправить только одно слово «правда» или «ложь». Шансы у вас у всех равны, они 50 на 50, поэтому я думаю, что мы можем приступать к факту. Звучит он следующим образом. Правда или ложь, что быки яростно реагируют на красный цвет? Вот такой вот факт. Правда это или ложь? 9703. Жду вашей смс.

0: подводить итоги. Факт сегодняшний звучал следующим образом. Правда или ложь, что быки яростно реагируют на красный цвет? На самом деле неправда это все. Считается, что во время шоу бык агрессивно реагирует на красную мулету. Это именно так называется вот этот кусок алой ткани, которую держит матадор. Потому что его раздражает цвет. На самом деле быкам абсолютно безразлично, какого цвета будет эта тряпка. Тем более, что красный цвет они почти не видят. Единственный цвет, который они могут различить, это белый. А раздражаются они просто из-за хаотичного движения вот этой вот тряпки. Ну, как будто, вы знаете, перед носом ей машут, и вот это вот их раздражает. Поэтому дело далеко не в красном цвете, поэтому факт этот ложный. Ну, а нашим чемпионом становится слушатель. Последняя цифра номера телефона – 2904. Для вас звучат аплодисменты, именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». За подарком заходите в «Лиде» по улице Советской, 28.
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.
0: Золотой

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71-68 А1 МТС Лайф.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

сообщает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода, временами возможны осадки. Северный ветер 3-8 метров в секунду, а температура воздуха до 16 градусов со знаком плюс.

0: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 13.00, точное время, новый музыкальный час. Привет! В нем слушаем горячий хит от «Камрад». Появится Артик Асти и Егор Крид. Новинка «Ту Коразон». Новости, погода и, конечно, поиграем.
3: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Работники Лидского РУЧС провели внеплановую тренировку в общежитии по улице Притыцкого. Основная цель таких мероприятий – снижение рисков возникновения пожаров и повышение культуры безопасности жизнедеятельности среди нанимателей общежития. По легенде, возгорание произошло в одной из жилых комнат на четвертом этаже. По завершению эвакуации спасатели провели инструктаж с жильцами по использованию первичных средств пожаротушения и напомнили порядок действий при обнаружении возгорания. Студия современного танца Art Dance Studio организует большой танцевальный праздник. Он намечен на предстоящую субботу, 23 мая. Местом проведения станет Дворец культуры города Лиды. В 15 часов начнется праздник танца «Энергия ритма». В 18 – хореографический перформанс-марафон «Дэнс-поток». Новый комплекс по переработке твердых коммунальных отходов возводят в Гомеле. Скоро он покажет себя в действии. Объект готов на 75%. 220 тысяч тонн – столько планируют перерабатывать в год. Строительные работы в самом разгаре. Сейчас монтируют ключевое технологическое оборудование. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит минимизировать захоронения и замкнуть потоки коммунальных отходов из Гомеля и 6 районов области. Сборная Беларуси встретится с командой Турции в первом поединке нового сезона Евролиги по пляжному футболу. Матч в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария начнется в 17:00 по минскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Во втором туре 21 мая белорусы будут соперничать с чехами, а 22 числа завершат предварительный этап поединком с португальцами. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи плей-офф пройдут 23 и 24 мая.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 15-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».

0: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
8: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13 часов 14 минут. Время дарить подарки снова наступило. В этом часе играю со знатоками и дарю ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Ваша задача – выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также, конечно же, я уточняю, что меня интересует не просто номер верного варианта ответа, а конкретно его содержимое. Думаю, с этим мы разобрались. Итак, я готова задавать вопрос, а вы слушайте внимательно. Какой напиток являлся средством от депрессии до 19 века? Первый вариант – горячий шоколад, второй вариант – кофе и третий – газировка. Такой вот вопрос. Какой же вариант ответа верный? 9703, жду смс.

0: Давайте итоги подведем. Мой вопрос звучал следующим образом. Какой напиток являлся средством от депрессии до 19 века? Первый вариант – горячий шоколад, второй – кофе и третий – газировка. Но для многих будет неожиданно, но до 19 века именно жидкий горячий шоколад использовался в медицинских целях и нередко продавался в аптеках. Горячему шоколаду присваивали такие целебные свойства, как лечение депрессий, улучшение самочувствия и быстрое заживление ран. Насколько это правда, насколько помогает горячий шоколад, я не знаю. Обязательно пробуйте и делитесь результатами. Но тоже не забывайте, что просто горячий шоколад лечением не является. Ну а что касается нашего победителя, им сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 1403. Для вас звучат аплодисменты, и именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляю!
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: «Белспецгаз». Газ для вас.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Разумеется, о погоде на завтра докладываю вам с превеликим удовольствием. Белгидромет обещает, что завтра нас ожидает облачная погода, днем без осадков, а вот ночью временами осадки возможны. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 14:00, это точное время. Привет. В этом часе слушаем Стефана Санчеса с его новинкой. Появится мод.
2: Случайностей вообще не случайно.
1: Также Бэйби Рекса. По курсу Ава Макс с горячим хитом. За ней новости с прогнозом погоды. Через 15 минут играем с киноманами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Еженедельная планерка у председателя райисполкома началась с анализа работы промышленных предприятий. Глава района напомнил, Лидогород ускоренного развития, а значит, расслабляться некогда. От руководителей предприятий промышленного сектора Александр Версоцкий потребовал только поступательное движение вверх, ориентир – стабильный рост. Отделом содействия занятости 25 мая с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. В Минске прошел заключительный этап недели женского предпринимательства 2026 под эгидой Белинвестбанка. Проект охватил все областные центры и собрал более 400 участниц. Живое общение, обмен опытом, интенсивы, мастер-классы. Проект включен в госпрограмму «Устойчивое предпринимательство» на 2026-30 годы. Цель таких встреч – поддержать, познакомить друг с другом и объединить бизнес-вумен по всей стране. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу. После 37 туров канониры лидируют в турнирной таблице с 82 очками, гарантировав себе титул досрочно. Основной преследователь «Манчестер Сити», у которого 78 очков, утратил шансы на победу после ничьи с «Борнмутом» 1-1. Третье место занимает «Манчестер Юнайтед», у которого 68 баллов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рыцком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-Древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-Древ сейчас.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14.13. Привет всем киноманам, и пора с вами поиграть, конечно, разыграть подарок. В этом часе для вас разыгрываю гидрогелевую пленку от магазина «Лайк», который находится в Лиде по улице Качана, 29, в торговом центре «Лида Парк». По правилам слушаем с вами отрывок из какого-то кинопроизведения. Фильма, мультфильма, сериала или ситкома. Ваша задача — догадаться по отрывку, из какой картины этот отрывок, и на 9703 отправить мне только ее название. Игра привычная, отрывок сегодня долгий, целых 44 секунды. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте, как поживаете?
3: Замечательно.
2: Мне очень жаль, но рейс отменен.
3: Нет. Нет.
2: Инцидент с пассажиром на том конце.
3: А когда следующий рейс?
2: На него уже нет мест.
3: Я давно забронировала, у моей подруги свадьба.
2: Извините,
3: я должна туда попасть.
2: Я посмотрю, что можно сделать.
3: Спасибо большое.
2: Есть одно место на рейс позже вечером. Оно только для членов программы «Прямолет» с рейтингом 4,2 и выше.
3: О, у меня 4,2.
2: Боюсь, у вас 4,183.
1: Вот такой вот отрывок на сегодня. А как же называется произведение, из которого этот отрывок взят? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Ну что, давайте разбираться. Разбираться так-то и не с чем. Правильных ответов пока нет. Ну что ж, придется подсказывать. Сегодня загадан сериал, который начал выходить в 2011 году и выходит до сих пор. По крайней мере, о его закрытии никаких разговоров не было. Сериал про то, как гаджеты начинают управлять жизнью и любовью людей. Сериал является антологией о том, на что способны технологии. Вот такое вот описание. Давайте еще раз слушать отрывок.
1: Здравствуйте, как поживаете?
2: Замечательно.
1: Мне очень жаль, но рейс отменен.
2: Нет. Нет.
1: Инцидент с пассажиром на том конце.
2: А когда следующий рейс?
1: На него уже нет мест.
2: Я давно забронировала у моей подруги свадьба.
1: Извините,
2: я должна туда попасть.
1: Я посмотрю, что можно сделать.
2: Спасибо большое.
1: Есть одно место на рейс позже вечером. Оно только для членов программы «Прямолет» с рейтингом 4,2 и выше.
2: О, у меня 4,2.
1: Боюсь, у вас 4,183.
0: Времени было более чем достаточно для того, чтобы прислать мне верный ответ, но я его так и не получила сегодня. Для вас был загадан сериал под названием «Черное зеркало». Ну, как сравнение с экраном нашего мобильного телефона. Победителя нет, это значит, что гидрогелевая пленка от магазина «Лайк» остается у меня. А если вам такая нужна, приходите в магазин «Лайк» по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: прогнозом погоды на завтра вас знакомлю. Белгидромет обещает, что нас ожидает облачная погода. Днем без осадков, а ночью временами осадки все-таки могут быть. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, а температура воздуха ночью до 13 градусов, а днем до 19 тепла.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская

0: элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
1: 15 часов и 1 минута, новый музыкальный час. Всем привет! Надеюсь, вы не пугаетесь и не испугаетесь звуков сирен, ведь мы предупреждали о том, что у нас проходят проверки, учения, поэтому переживать абсолютно не стоит. Все у нас штатно, стабильно и спокойно. Вот как раз прямо сейчас за окном они звучат. Если вы меня слышите, не пугайтесь, все под контролем. В целом, как и на наших волнах. В этом часе слушаем новинку от Зиверт.
2: Я газую, когда нету.
1: Также появится новинка «Like a Child». В такую пасмурную погоду, как нельзя кстати, трек от Полины Гагариной «Последний ноябрь». Новости, погода и заключительная игра на сегодня уже через 15 минут.
3: Ты с

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В целях улучшения информированности граждан о работе органов внутренних дел, оперативного решения возникающих проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности 25 мая с 16 до 18 часов в отделе внутренних дел Лидского райисполкома будет проводиться прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД подполковником милиции Олегом Пирта. Все желающие смогут задать вопросы по телефону 69-68-0. Лида примет матчи серии за золото чемпионата Беларуси по баскетболу. Они пройдут 21 и 23 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Борьбу будут вести Гродно 93 и Минск. В четверг игра начнется в 19 часов, в субботу в 12. На следующей неделе команды переберутся в Минск. Управление Нацбанка Беларуси приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов, пишет Белта. С 1 июня они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно, заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. РФ и КНР договорились углублять сотрудничество между Евразийским экономическим союзом и Китаем. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля, передает РИА Новости. Президент России 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В Доме народных собраний в Пекине 20 мая состоялись его переговоры с председателем КНР.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: РФМ. Дарим подарки.
1: Всем еще раз привет. Время финального розыгрыша на сегодня уже наступило, и подарок тоже подготовлен. Для вас буду разыгрывать брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Лиде по улице Шевченко, 6А. По правилам рассказываю вам про какой-то праздник, который сегодня отмечается. Ваша задача по моему рассказу определить, о каком же событии я говорю, и на номер 9703 прислать мне только название этого праздника. Играем не впервые, думаю, все ясно, поэтому я готова приступать к объяснению, а вы делайте приемники погромче и слушайте внимательно. Этот праздник не имеет какого-то официального государственного статуса, но с каждым годом становится все более популярным среди населения. Он зародился как общественная инициатива вообще в социальных сетях. А история праздника связана с тем, что нам для борьбы со стрессом, чтобы с ним справляться, нужен хотя бы один близкий друг. Вот все. Такое описание, больше мне нечего добавить, будет уж слишком просто. О каком же празднике идет речь? 9703, жду варианты.

0: дарим подарки.
1: Ну что, будем подводить итоги. Еще раз о празднике вам расскажу. Праздник не имеет официального государственного статуса, но становится с каждым годом все более популярным среди всего населения. Он зародился в социальных сетях и создан для того, чтобы напомнить, что наличие хотя бы одного близкого друга увеличивает продолжительность жизни и помогает нам бороться со стрессом. Конечно, правильных ответов было много, но чемпион один. Я действительно загадала день крепкой дружбы. Да, речь шла именно об этом празднике. Ну а нашим чемпионом стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 1503. Для вас звучат аплодисменты. Конечно, именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте в Лиде по адресу улица Шевченко, 6А.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
5: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.
6: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
9: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Полина Гагарина поет про ноябрь, а за нашим окном весна. Кстати, о весне. В нашем инстаграме прямо сейчас проходит фотоконкурс. Название «Мисс Весна» Лидер ФМ. Обязательно переходите, подписывайтесь и голосуйте за ту конкурсантку, которую по-настоящему можно назвать «Мисс Весна». Голосование длится до 1 июня. Спешите.
1: Ты слушаешь

сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода, днем без осадков, ночью временами возможны осадки. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем до 19 тепла. Я на сегодня с вами прощаюсь. Меня зовут Милена. Спасибо, что этот день провели с нами. Пока и услышимся завтра.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения велосипедистами. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота.
0: Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 23 мая, матч 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать гомельский «Бумпром». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 4-й строчке. Лидируют «Слоним-2017» и «Слуцк». Незадекларированную партию запчастей для сельхозтехники выявили гродненские таможенники при досмотре в ведомственном пункте таможенного оформления «Брузги ТЛЦ» грузовика «МАН», прибывшего из Польши. По сведениям, указанным в документах, в транспортном средстве действительно перемещали запчасти для сельхозтехники. Только 1400 единиц товара, находящихся в автомобиле, намеренно не заявили, пытаясь тем самым сэкономить на таможенных платежах порядка 40 тысяч рублей. Гродненская региональная таможни начат административный процесс. В 25-ю больницу Волгограда поступил 50-летний мужчина с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. В ходе обследования медики обнаружили в его пищеводе и желудке 227 инородных предметов, среди которых 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей, 11 гаек, 2 дверные петли. Лечение пострадавшего проходило в несколько этапов. Врачи стремились обеспечить максимальную безопасность. Операция выполнялась малоинвазивно эндоскопическим способом. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
1: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
1: Достоверно,
2: оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Мы знаем, что вечный огонь зажигают в память каких-то знаменательных событий. Но оказывается, иногда вечный огонь зажигают не люди, а сама природа, когда природный газ выходит на поверхность и воспламеняется. По всему миру существуют тысячи очагов возгорания, которые могут гореть постоянно из-за просачивающегося сквозь почву газа. Но в Соединенных Штатах есть настоящее чудо. Здесь две стихии. Огонь и вода встречаются, и пламя горит внутри водопада. В глубине парка Chestnut Ridge, недалеко от Буффало в штате Нью-Йорк, горит пламя. Уникальным именно это место делает его расположение под водопадом. Расположенное в самом сердце водопада вечного огня, это естественное мерцающее пламя является результатом скопления природного газа. По мере приближения к водопаду воздух наполняет резкий запах, результат утечки природного газа. Газы, образующиеся при разложении органического вещества, находятся под высоким давлением и выходят на поверхность через трещины и рыхлые слои в горных породах. Расположенный в округе Эри, парк имеет несколько пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек, и его часто посещают туристы и просто любители пикников. К водопаду можно добраться напрямую по тропе, начинающейся с южной окраины парка. Хотя пламя иногда гаснет, туристы снова поджигают выходящий газ и поддерживают пламя горящим, таким образом делая его поистине вечным. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Кредит на свое от Беларусьбанка на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
3: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
4: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Ночью временами возможны осадки, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем около 19 тепла.
2: Лидер FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В преддверии школьных летних каникул белорусская железная дорога усиливает контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. Профилактические мероприятия организованы с 18 по 29 мая в рамках акции «Дети и безопасность». Не переходите пути в неустановленных местах, не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения, не ходите по путям и не сидите на рельсах, не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути, не перебегайте пути перед движущимся поездом. Убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. Не подлезайте под подвижной состав. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 21 мая с 10 до 13 часов в населенных пунктах Селец, Нинарты, Косиловцы, Яновляне, с 9.30 до 17.00 в населенных пунктах Далекия по улице Старой, Бурносы, Мельгово, Огородники по улице Луговой в связи с ремонтом линии электропередачи. Последние звонки для 9 и 11 классов пройдут в Беларуси 23 мая. Данное мероприятие Министерством образования рекомендовано проводить в школе со всеми традициями, которые установлены в данном учреждении образования. Кроме того, для выпускников 11 классов последний звонок рекомендовано проводить на уровне района, города, области, на усмотрение директора, родительской общественности и учредителя. Польская система здравоохранения замерла в шаге от кадрового кризиса. Сейм страны экстренно поддержал законопроект о продлении срока подтверждения знания польского языка для врачей из стран вне Евросоюза. Речь идет о более чем 3000 медиков, преимущественно из Украины и Беларуси. По закону они должны были предоставить языковые сертификаты до конца апреля, из-за чего медицинские палаты начали массово аннулировать их лицензии. Уже более 230 человек лишились права работать по специальности. Однако новая поправка сдвигает дедлайн до мая 2027 года, чтобы предотвратить коллапс и острый кадровый дефицит в польских больницах. Теперь документ отправляется на утверждение в Сенат и на подпись президенту.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: В КСУП Писковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Любишь есть роллы и суши?
6: Тогда набирай 188-0555.
5: Любишь есть пиццу?
6: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
5: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
6: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
7: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
8: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
9: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
8: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
10: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией, хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
2: Всем привет! Жительница Южной Кореи стала международным символом упорства после того, как наконец получила водительские права, почти после 950 неудачных попыток. Сообщается, что за несколько лет она потратила более 14 тысяч долларов на уроки вождения и экзаменационные сборы, снова и снова пересдавая как теорию, так и практику, но ни разу не сдавшись. Ее настойчивость привлекла внимание всей страны. Инструкторы и местные жители поддерживали ее после каждой новой попытки. Когда же она все-таки сдала экзамен, компания Hyundai подарила ей новый автомобиль, а ее история разлетелась по всему миру как напоминание о том, что иногда упорство важнее таланта. Даже после сотен провалов она продолжала приходить снова, пока не добилась своего. Я желаю хорошей дороги.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: только одну.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайн.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш

0: На постоянную работу требуется пицца-йола. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы. Обучение в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Ночью временами возможны осадки, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем около 19 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Еженедельная планерка у председателя райисполкома началась с анализа работы промышленных предприятий. Глава района напомнил, Лидогород ускоренного развития, а значит, расслабляться некогда. От руководителей предприятий промышленного сектора Александр Версоцкий потребовал только поступательное движение вверх, ориентир – стабильный рост. Член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, директор предприятия «Конус» Андрей Жамойда проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, и прямую телефонную линию. Они состоятся завтра с 14 до 16 часов по адресу улица Заводская, 5. Предварительная запись на прием будет вестись завтра с 8:20 до 13:00 по телефону 60-30-21. Номер прямой телефонной линии 60-30-28. В преддверии школьных летних каникул Белорусская железная дорога усиливает контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. Профилактические мероприятия организованы с 18 по 29 мая в рамках акции «Дети и безопасность». Не переходите пути в неустановленных местах, не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения, не ходите по путям и не сидите на рельсах, не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути, не перебегайте пути перед движущимся поездом, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта, не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса, не подлезайте под подвижной состав. Отделом содействия занятости 25 мая с 10 до 12 часов на сайте evakansii.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидская ГУП ЖКХ информирует, что в связи с отключением горячего водоснабжения лидскими тепловыми сетями с 18 мая 2026 года и плановым ремонтом печей, городская баня города Лида по улице Ленинская, 8, не будет работать с 18 мая 2026 года по 21 июня 2026 года. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржина постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Номерочек простой, 7900. Такси-командир всегда рядом с тобой.
7: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
8: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
9: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
10: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
11: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
9: Работаем даже по субботам.
10: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
9: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Хорошего вечера. Итальянские изобретатели представили нечто невероятное. Смеситель для кухни со встроенной капсульной кофеваркой. Устройство выглядит как обычный кран, но внутри него спрятан капсульный модуль. Достаточно вставить капсулу с кофе, выбрать режимы из крана вместо воды, польется готовый горячий напиток. Никакой отдельной кофемашины, на столешнице больше не нужна вода, кофе и кран теперь объединены в одном приборе. Идеальный подарок для кофеманов, которые ценят порядок на кухне и не готовы ждать утра ради чашки эспрессо. Правда, остается вопрос, как часто захочется мыть кран от кофейных следов и не перепутает ли гость утром кнопку «вода» или «кофе». Какое будущее у этого изобретения, покажет время. Я желаю хороших новостей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
1: Организации на постоянную работу требуется телеоператор. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
0: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94».

0: Отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Ночью временами возможны осадки, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем около 19 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Очередного успеха в работе с частными медицинскими организациями добилась Гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Как пишет Белта, по итогам переговоров с частным медицинским центром в Лиде заключен коллективный договор. Документ открывает работникам доступ к расширенным социально-экономическим гарантиям и формирует в коллективе комфортную среду. В целях улучшения информированности граждан о работе органов внутренних дел, оперативного решения возникающих проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности 25 мая с 16 до 18 часов в отделе внутренних дел Лидского райисполкома будет проводиться прямая телефонная линия с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД подполковником милиции Олегом Пирта. Все желающие смогут задать вопросы по телефону 69 68 01. С 23 мая в Лидском замке начинает работу новый проект «Ночь кино в Лидском замке». Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. 23 мая приглашают на фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках, героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма был Лидский замок. Начало показа, который будет проходить под открытым небом в 22:00. Лида примет матчи серии за золото чемпионата Беларуси по баскетболу. Они пройдут 21 и 23 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Борьбу будут вести Гродно 93 и Минск. В четверг игра начнется в 19 часов, в субботу в 12. На следующей неделе команды переберутся в Минск.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа, он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион!
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Ночью временами возможны осадки, днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 13 градусов со знаком плюс, а днем около 19 тепла.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель комитета госконтроля, уполномоченный представитель президента по Гродненской области Василий Герасимов проинспектировал 5 хозяйств региона. Он ознакомился с ситуацией в сельхозорганизациях Лидского, Ивевского и Вороновского районов, сообщает Белта. Основное внимание было уделено контролю за выполнением поручений главы государства по вопросам содержания крупного рогатого скота и прежде всего телят, состояние животноводческих объектов, наведение порядка на фермах. Еще одна тема – заготовка кормов. Работники Лидского РУЧС провели внеплановую тренировку в общежитии по улице Притыцкого. Основная цель таких мероприятий – снижение рисков возникновения пожаров и повышение культуры безопасности жизнедеятельности среди нанимателей общежития. По легенде, возгорание произошло в одной из жилых комнат на 4-м этаже. По завершению эвакуации спасатели провели инструктаж с жильцами по использованию первичных средств пожаротушения и напомнили порядок действий при обнаружении возгорания. Студия современного танца Art Dance Studio организует большой танцевальный праздник. Он намечен на предстоящую субботу, 23 мая. Местом проведения станет Дворец культуры города Лиды. В 15 часов начнется праздник танца «Энергия ритма». В 18 – хореографический перформанс.

0: Танцмарафон «Дэнс-поток». Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую субботу, 23 мая, матч 8-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать гомельский «Бумпром». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. Наши футболисты располагаются на 4-й строчке. Лидируют «Слоним-2017» и «Слуцк».
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью временами дожди, днем без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 18-19 градусов тепла.

0: ты слушаешь.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.